0: Самый хитовый.
1: Самый хитовый.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.